0: Toptarisnya.hu.
1: Шлагер, шлагер után.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».